Meisje knarren kon zo'n vuur frikken. Ik buur dat daar, dan kostte niet meer. Ik waar wij meer als die portokallen. Ze zijn nog vroeg, ik kan ons het waren. Ik tot de los vier, tjiki tjiki. Че съм на секс плека, ще да се реконоска майра, нема дикати ори, но ам номерата. Къс съм ди парка и къщигала лото, да я спонямат си не меш комбо. И една щилка и ще шамара, и една щилка и ще шамара. Същика, но я на порт пика, това е вудри птати. И бирата, но коста никъ.